0: публичных объектов.
1: Oh, I'd like to buy the lady a drink.
0: Вот тоже мы прямо к своей проблеме.
2: Господи, I am jelly. What am I?
3: ФМ Галичина.